Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

Зет. Зефір. Радіо Зефір. В Бобруйске 7 часов утра.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 77.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044 044.
4: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

Из тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: Весна.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко посетил Оршанский район, молочно-товарный комплекс «Устинский». Тема дня – производство молока и условия содержания молодняка красной датской породы коров. В Беларуси продолжается цифровизация всех отраслей. Касается это и работы с обращениями граждан. До конца 2027 года в контакт центру 115.бел планируется внедрить интеллектуальных агентов. Это позволит существенно сократить время на обработку запроса. В учреждениях здравоохранения города на Березине трудятся бойцы 5 медицинских студотрядов. Это учащиеся и выпускники Бобруйского государственного медколледжа. Для них это уникальная возможность совместить теорию с практикой и увидеть профессию изнутри. В Бобруйске разрешен отдых на городском пляже номер 1 «Центральный» и номер 2. На озере санаторий «Шинник» по Минскому шоссе в зоне массового отдыха «Туголецкий каскад». В вузы Беларуси зачислено более 5500 абитуриентов по целевому набору. По итогам отбора и конкурса по каждому заказчику, а также с учетом введения внутреннего вступительного испытания в формате практической задачи, зачисление выполнено на 90%. Накануне на дороге Могилев-Бобруйск в деревне Селец случилось попутное столкновение автомобиля «Opel» под управлением 72-летнего водителя и мотоцикла «Минск», которым управлял 19-летний парень. В результате ДТП последний с травмами доставлен в больницу. 18 июля на открытой площадке Бобруйской арены пройдет 10-й открытый республиканский турнир по фитнесу и культуризму. В чемпионате примут участие спортсмены из Турции и городов Беларуси – Бобруйска, Минска, Гродно, Витебска и других – от 9 до 60 лет. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшее утречко, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Самое доброе, солнечное, прекрасное утро среды, уже 15 июля.
0: Ну, как будто бы жара немножечко уже начинает напрягать опять.
1: Да ладно, тут чуть-чуть осталось, понедельник снова будет же и дождь, там вот это вот все такое.
0: Да, опять, да. Опять
1: поэтому
0: начинается.
1: Наслаждаемся, друзья.
0: Да, ну и каждый наслаждается, собственно, по-разному. Пока одни наслаждаются летом, другие проводят наслаждение на около плиты с баночками.
1: Ну, почему бы и нет, да, да. Поэтому мы сегодня поговорим о закатках, но не прямо о рецептах, а о каких-то необычных фактах, которые
0: да,
1: мы не знали.
0: Интересно.
1: Например, мало кто знает, но домашние закатки появились вовсе не из-за хозяек. Угу. В начале 19 века Наполеон искал способ накормить свою, собственно, своих ребят. Вот.
0: Коней.
1: Да. Ну и все. В долгих походах объявил крупную денежную награду тому, кто придумал, как долго хранить продукты. И победил французский кондитер. Он обнаружил, что если какие-то овощи положили в банку, то все, они хранятся дольше. Он, правда, сам не понимал, почему, но вот, собственно...
0: Интересно.
1: Награда оказалась у него в руках.
0: Ну, а откуда взялось слово «консервация»? Само слово происходит от латинского «консерво», что означает «сохраняю». По сути, вся идея консервирования заключалась в том, чтобы остановить процессы, из-за которых продукты начинают портиться. Именно поэтому используется соль, сахар, уксус. Ну и, конечно, высокая температура или естественное брожение.
1: Ну, вот, вот такие так. Вот интересные фактики.
0: Ну что, в этом часу, кроме всего этого, мы поговорим еще о гороскопчике.
1: О мифах тоже поговорим.
0: Ну и немножечко интересных фактах, конечно же, вам набросаем. Поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, начинаем гороскопчик. Расскажем вам на этот день, чего ожидать, собственно. Итак, Овны, сегодня ваша решительность поможет справиться даже с теми задачами, которые раньше казались слишком сложными.
2: Ну, а вот Тельцы, не спешите с выводами. Терпение сегодня принесет вам гораздо больше пользы, чем поспешное решение. Близнецы.
1: День подарит вам интересные встречи или новости, которые могут приятно изменить ваши планы.
2: Раки, ну а вы прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня она станет вашим лучшим советчиком.
1: Львы, ваше обаяние поможет легко находить общий язык с окружающими и располагать людей к себе.
2: Девы, даже небольшие усилия сегодня могут привести вас к заметным результатам, поэтому не откладывайте важные дела.
1: Весы, день отлично подходит для того, чтобы навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях.
2: Скорпионы, не бойтесь проявить инициативу. Сегодня она может открыть перед вами новые возможности.
1: Стрельцы, хорошее настроение и оптимизм помогут вам быстрее справиться с любыми неожиданностями.
2: Козероги, сегодня ваша ответственность и спокойствие станут главным преимуществом в решении важных вопросов.
1: Водолеи, не отказывайтесь от неожиданных предложений. Среди них может оказаться именно то, чего вы так ждете.
2: Рыбы, ну а вы позвольте себе немного отдыха и приятных эмоций. Сегодня они помогут вам восстановить силы и вдохновение.
1: Ну вот такой вот гороскопчик. А мы еще раз, кстати, его повторим в 10:15.
2: Да, поэтому пока, конечно же, хорошая музыка.
0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

Оставил письмо, цветы на окне. Надеюсь, однажды навстречу. Та пара мгновений с тобой меня изменили навечно. Посвящаю тебе эти строки, а тебе пою все мои песни. Пусть они до тебя долетают или пусть пропадают без вести. Холодный перрон, знакомые рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Моргающий фонарь слегка освещает мой поезд запоздалый. Сердце в заштопанных ранах. Ты собираешь открытки, а я все на чемоданах совершаю те же ошибки.

0: Ну что, а мы рассказываем сегодня про закаточки. Сейчас вот вам расскажем интересные всяческие закаточки, которые бывают.
1: Да, и так, например, варенье из молодых сосновых шишек. Кстати, никогда не пробовала?
0: Я нет, но
1: я
0: слышал.
1: Я тоже не пробовала. Да. Все вот хвалят, да. Ну, в общем, что? Необычное такое лакомство, но изначально его приготовили совсем не ради вкуса. Угу. В народной медицине его использовали как домашнее средство при простуде кашле. Во время варки молодые шишки выделяют смолы и эфирные масла, которые, собственно, и приобретают такой характерный хвойный аромат, ну и полезности.
0: Интересно, а что, а как грызть эти шишки?
1: Я думаю, просто водичку вот эту вот сладенькую.
0: Да? Интересно.
1: Ну, можно, конечно, погрызть, почему нет?
0: Ну, а что, сегодня сварить варенье может каждый, а несколько веков назад это могли позволить себе только состоятельные люди. Все потому, что сахар стоил очень дорого и считался практически деликатесом. Поэтому ягоды чаще сушили или заготавливали с медом, а баночка варенья была настоящим праздничным угощением. Вот так.
1: А мы сейчас даже не ценим. Я, кстати, вообще не люблю варенье сейчас. Я действительно вообще даже никогда его не ем.
0: В 17 век тебе нужно отправиться.
1: Не говори. Итак, я расскажу, почему огурцы становятся хрустящими после ледяной воды. Перед засолкой многие хозяйки на несколько часов замачивают огурцы в очень холодной воде. И это не просто традиция. За время хранения овощ теряет часть влаги, а холодная вода помогает ему снова напитаться ею. Благодаря этому после засолки огурцы становятся плотными и приятно хрустят.
0: Классно. Кажется, что укроп в банке нужен исключительно для вкуса, но в его семенах содержатся эфирные масла, которые немного подавляют развитие некоторых микроорганизмов. Конечно, заменить стерилизацию они не могут, зато помогают сохранить вкус и аромат заготовок.
1: Ну вот теперь так. Хотя бы понятно, для чего.
0: Не знаю, я ем укропчик засоленный, мне нравится.
1: Засоленный прям?
0: Ну, с банки, да.
1: Офигеть. Итак, когда появились первые металлические консервы, их стенки были настолько толстыми, что открыть банку ножом было практически невозможно. Ты представляешь?
0: Только топором.
1: Да. И некоторые путешественники действительно использовали молоток, зубило, иногда даже топор.
0: Вот.
1: Ну, а специальная консервная уже банка появилась спустя вообще несколько десятилетий.
0: Да, дошло такое. Может, все-таки какую-нибудь прибуду сделаем?
1: Потоньше.
0: Ну что ж, вот такие вот интересные факты. Ну, а мы слушаем хорошую музыку и плавно переходим к миру.
2: Сделано в Беларуси.

рождения одинаков приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Пришло время рассказать вам немножечко мифов, ну или реальности. И говорят, что самая громкая птица громче бензопилы. И это правда. Звонарь может издавать звуки громкостью более 120 дБ.
1: Ничего себе.
0: Какая крикливая птичка.
1: Не хотелось бы мне ее дома содержать. Итак, карандашом, вот говорят, можно нарисовать алмаз. И это правда. Графит и алмаз состоят из одного элемента углерода.
0: О, ничего себе.
1: Надо пробовать.
0: Надо пробовать однозначно. У коз есть акцент. Правда, ученые выяснили, что козлята принимают собственности, особенности голоса своего стада.
1: А стадо это мама и папа, да, только?
0: Не, ну у них же там много. Там
1: ну не всегда.
0: Мама как нарожает там. И все.
1: Нет, они один или два там максимум,
0: да?
1: По-моему.
0: Ну,
1: да.
0: Я так себе колхозник, если честно.
1: Это ж тебе не кошка. Итак, лоси умеют нырять. Это правда. Ты представляешь, они могут погружаться на несколько метров за водными растениями.
0: Вот это да.
1: Я даже не знала этого.
0: На земле, что ли, травки не хватает? Удают. Комары чаще кусают людей в черной одежде. Темные цвета, это правда, темные цвета делают человека более заметным для насекомых.
1: Вот, вот это вот. Да.
0: Дискриминация какая-то.
1: Лимон содержит больше сахара, чем клубника, и это правда. Несмотря на кислый вкус, сахара в лимоне действительно намного больше.
0: Ого.
1: Я не знала, вот это да.
0: Вот это интересно.
1: Ну вот что это за диета? Даже лимон теперь нужно ограничиваться.
0: Ну что, такие вот интересные сегодня мифы у нас попались. А мы что, двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, ну а затем новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалогу с 2026. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Более 155 тысяч депозитов открыто по программе «Семейный капитал» в Беларуси. В 80% случаев эти деньги тратят на покупку или ремонт жилья. Также популярными направлениями остаются оплата учебы детей и медицинские услуги. Поддержка, напомню, назначается при рождении 3-го и последующих детей. В этом году сумма выплаты 35,5 тысяч рублей. На получение государственного знака качества в этом году претендует порядка 260 товаров. Престиж высокой госнаграды подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные изделия, их почти половина. И еще треть – продукция производственно-технического назначения. Volkswagen, чтобы снизить затраты концерна, планирует сократить еще 50 тысяч рабочих мест. Ранее, напомню, стало известно о готовящейся масштабной реструктуризации на фоне серьезных финансовых трудностей и потери прибыли. Гендиректор организации и его команда опасаются окончательного убытка производителя к 2030-му. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41, остановка Площадь Победы. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, 9:00 на наших часах, точнее 05.
1: Уже. И мы говорим вам доброе утро.
0: С вами Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу 2 в одном. И вот если вы сегодня на хлебушек намазали вареничка, значит, тема нашего сегодня разговора для вас.
1: Потому что мы говорим про консервацию.
0: Да.
1: Разные там вот эти вот фишечки. Итак, что узнала? Есть варенье из зеленых помидоров.
0: Вот это да.
1: Ты представляешь? Ну, звучит, конечно, странно, но, говорят, там много пектина содержится, вещество, которое помогает варенью становиться густым. Поэтому, собственно, все исчезает запах помидоров после варки. Ага. С сахарком нормально, сладенько.
0: Ты мне вот сейчас сказала, я вспомнил, что есть люди, которые варят варенье из арбуза. Вот я бы хотел бы попробовать такое варенье.
1: Ну,
0: из
1: есть
0: арбуза.
1: Люди, которые, в принципе, арбуз закатывают в банки тоже. Но он такой
0: соленый. Солят, кстати.
1: Да, да, да, да. Он такой соленый получается. Но я такой не люблю. Ну, нет. Допустим, мама у меня, она обожает.
0: Я люблю этот, мне как-то дали попробовать. По-моему, это молдавское блюдо. Значит, арбуз с соленой брынзой. Вообще такая штука,
1: да?
0: Прикольная.
1: Ой, я прям не знаю, не понимаю вас.
0: Ну, огурцы у бабушек были вкуснее не из-за секретного рецепта. Многие уверены, что раньше хозяйки знали какие-то особые секреты. На самом деле все проще. Огурцы чаще всего попадали в банку буквально через несколько часов после того, как их сорвали с грядки. За это время они не успевали потерять влагу, поэтому оставались плотными и хрустящими. Кроме того, в банки добавляли листья хрена, смородины, дуба или вишни. Они содержат дубильные вещества, которые действительно помогают овощам сохранить упругость.
1: Вот. Ну, я, кстати, пробовала, это правда.
0: Да, да, да.
1: Такие потом вот хрустящие получаются. И смородину, вишни, я все сразу. Даже листья винограда тоже.
0: И просто там береза там уже пошла. Елки чуть-чуть. Ну что, мы двигаемся дальше. У нас в этом часу 5 минут этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, немножечко примет. Погнали.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Итак, немножечко примет вам в ленту, чтобы вы немножко себя подготовили к сегодняшнему дню.
1: Итак, на Руси верили, что в этот день, а сегодня, между прочим, 15 июля, отмечается праздник, именуемый Днем Берегини, которая переселяется в березу. Ничего Поэтому себе. Дерево в этот день не рубили, не ломали ветки без необходимости, обязательно благодарили за защиту дома и семьи.
0: Ну, конечно, куда же нашу родненькую березоньку, куда нельзя рубить. Если девушке нравился парень, она незаметно брала тонкую березовую веточку, прятала ее у порога своего дома от колдуньи. А когда возлюбленный переступал через нее, все, аля-улю, ветку высушивали, приговаривая, как этот пруд сохнет, так пусть и он по мне сохнет. Вот так вот.
1: Ну да.
0: Такие вот вы коварные. Это был один из самых необычных любовных обрядов середины дня. Колдовство! Давайте называть вещи своими именами.
1: Ну что ж, бывало. Если с самого утра птицы почти не пели, крестьяне старались закончить работу пораньше. Считалось, что тишина в лесу и садах предвещает затяжной дождь.
0: Вот как. По старинному поверью, поездка, начатая 15 июля, могла закончиться денежными потерями или долгими неприятностями. Поэтому дальние путешествия, если была возможность, переносили на другой день. Так любая поездка заканчивается денежными растратами. Никогда бесплатно не звонили.
1: Особенно. Ну и одна из самых необычных традиций дня – это, собственно, говорить меньше обычного. Mm-hmm. Считалось, что лишние слова могут выгнать удачу. Mm-hmm. Вот так вот из дома и стать причиной семейных ссор. Поэтому, друзья, ну говори меньше. А мы, к сожалению, меньше говорить не можем. Поэтому
0: мы будем
1: включим
0: стараться.
1: Музыку.
0: Да.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044

0: Ну, мы надеемся, что вы тоже уже проснулись, потому что у нас для вас очень важные и интересные новости.
1: Да, например, вот в стране объявили у нас конкурс на создание нового туристического образа Беларуси. Угу. Участникам предлагают придумать логотип и слоган, который смогут представить нашу страну туристам со всего мира. Главное что? Главное создать узнаваемый, современный и уникальный образ Беларуси. Кстати, призовой фонд 22 тысячи рублей. О! За первое место 10 тысяч дают, друзья.
0: Вот это же уже дело, говоришь.
1: Да. За второе место 7 тысяч, за третье 5 тысяч рублей. И заявочки принимают до 1 ноября.
0: Я согласен на третье место. Что надо делать? Я в деле. Что, после 20 июля в Беларусь может прийти похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, после 20 июля дневная температура может опуститься до 15-18 градусов.
1: Это плохо.
0: Причиной станет поступление более прохладного воздуха с севера Атлантики. Синоптики отмечают, что до предполагаемого похолодания остается несколько дней, поэтому атмосферные процессы еще могут скорректироваться. Вот так.
1: Мне не нравится. Плохая новость. Ну, помнишь, да, что делали с гонцом, который принесел плохие
0: новости? Я никого никуда не гнал.
1: Итак, Минск примет международный турнир по хоккею на траве. Интересно. С 21 по 26 июля в Минске пройдет вот такой вот турнир с участием мужских и женских сборных Беларуси, России и даже Узбекистана. За главный трофей соревнований поборются сильнейшие команды. Ну, собственно, болельщиков ждут такие напряженные матчи, яркая борьба на поле.
0: Да, прикольная, интересная игра. Я как-то видел, выглядит смешно, особенно любителям хоккея. Но все же, нашим белорусам желаем удачи, побольше золотых медалей, ну и, конечно, победы в турнире. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку, как всегда.
2: Твое утро на Зефир-ФМ.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бренд Denza, который принадлежит концерну BYD, официально представил электрический суперкар Z Performance. Новинка способна разгоняться до 100 км в час всего за 2 секунды, благодаря трем электромоторам суммарной мощностью 1605 лошадиных сил. Модель будет доступна в двух вариантах кузова в виде классического двухдверного купе и версии с мягким складным верхом, а салон рассчитан на 4 пассажиров. Среди технических особенностей адаптивная подвеска и система Street by Wire, при которой управление передается по проводам без прямой механической связи руля с колесами. Дизайн отличается от базовой версии более агрессивным экстерьером, в частности крупным воздухозаборником, занявшим почти весь передний бампер. В Беларуси интерес к подобным высокопроизводительным электрокарам растет на фоне развития зарядной инфраструктуры и расширения линейки электромобилей на местном рынке.
1: Про машины для людей.
2: Lexus продлил жизненный цикл седана LS 5-го поколения. Модель может дожить до своего десятилетия в следующем году и продолжит продаваться в Японии и Австралии. Флагманский седан 2027-го модельного года будет доступен исключительно в гибридной версии LS 500H. Атмосферный двигатель объемом 3,5 литра и два электромотора в совокупности развивают 359 лошадиных сил, а бензиновая модификация с битурбированным шестицилиндровым мотором из линейки исключена. Для повышения комфорта и улучшения управляемости кузов усилят, а в задней части добавят виброизоляцию. В базовое оснащение войдет люк. Опционально будет доступна панорамная крыша. Вместо эмблемы на крышке багажника появится буквенное обозначение марки, а число комплектаций сократят за счет отказа от самых доступных вариантов.
1: Дай газу!
2: Tesla сертифицировала в Китае новую версию кроссовера Model A Performance, которая станет самой быстрой в линейке. Продажи начнутся со второй половины 2026 года. Максимальная скорость автомобиля составит 250 км в час. Это превышает показатели существующих версий. Под капотом установлены два электромотора. Передний развивает 239, а задний 396 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесными дисками с разно-широкими шинами. Стоимость новой версии превысит цену шестиместной в модификации Model AL, которая сейчас самая дорогая в линейке.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас пятиминуточка этикета, и мы продолжаем нашу серию этикетных этикетов в разных странах мира. Вот, например, в Италии у нас сегодня.
1: Да, как не попасть в неловкую ситуацию там? Итак, не просите капучино после обеда. Итальянцы считают, что молочный кофе после плотной еды мешает пищеварению, поэтому они предпочитают эспрессо.
0: Да, чтобы они потом не ходили, о, мамма мия, это Маргарита. Вы, кстати, знали, что в Италии, если вы будете неправильно есть пасту или пиццу, вас просто ее заберут и выгонят. Потому
1: Серьезно?
0: Что это не... Да. Я видел вот эти видео, которые в ресторанах, прямо если люди начинают там что-то спагетти не наматывать на вилочку, а как-то его разрубать там или еще что-то такое, просто отбирают. И это неуважение просто к повару. Говорят, тантари, тарамари, что вон отсюда. Да, да, да, есть вот такие вот.
1: Тренируемся, в общем.
0: Они очень, ребята, такие темпераментные, да, не дай бог обидеть повара.
1: Ну хорошо, тогда нашу картошку тоже нужно есть.
0: Пожалуйста,
1: правильно.
0: В виде драников исключительно. Не торопитесь заказывать еду сразу. В Италии обед или ужин — это целый ритуал. Здесь не принято есть на бегу. Это стопроцентный факт, да.
1: Ну и не просите добавить кетчуп к пасте или пицце. Для многих итальянцев это почти кулинарное преступление.
0: Вот, о чем я и говорю. Да. Не режьте спагетти ножом. Вот опишешь. Я не готовился, если что. Их принято аккуратно наматывать на вилку. Да, да.
1: Ну и не кладите сыр куда попало. Например, пармезан к блюдам с морепродуктами в Италии обычно не добавляют.
0: Следите за грамотностью разговора. Хотя итальянцы эмоциональны, в музеях, церквях и исторических местах ценят уважительное и спокойное поведение. Вот так.
1: Ну и не рассчитывайте на ранний ужин. Во многих регионах рестораны начинают активно заполняться только после 7-8 вечера.
0: Ну, это самое время для ужина.
1: Да нет, после 6 нельзя уже есть, только кофе.
0: Ой, кому как. Мне можно. Не пейте кофе слишком долго. Эспрессо в Италии часто выпивают буквально за пару глотков прямо в барной стойке.
1: Оно же горячее.
0: Да. Ой, ты знаешь, вот в Италии, да... Прикольно, всякие вот эти вот под виноградниками деревянные стульчики. Сидят итальянцы с маленькими чашечками эспрессо. Есть какая-то своя особая атмосфера. Они у них, ну,
1: ой,
0: есть.
1: Маленькие чашечки, то ли наши вот эти вот на пол-литра.
0: Ну, если уж говорить о наших, то мы пьем чай с блюдца тогда уже.
1: Да, не, ну я, кстати, не пью. В детстве, да, сейчас нет.
0: Ну, хоть в детстве попробовал, то молодец. Да. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас новости, а потом опять мы.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале.
0: Город.
1: Комфортная жизнь. На улице Ватутина завершены работы по ремонту проезжей части. В полном объеме восстановлено дорожное покрытие, оборудованы тротуары. Также прошла реконструкция пешеходных зон на улицах Пушкина и Володарского. На финишной прямой находится Московская. Начались труды на Кирова. В скором времени запланирована реставрация от улицы Орловского и Карла Маркса до Бобруйского мясокомбината.
0: В мире.
1: Дональд Трамп подписал указы о сокращении размеров двух национальных памятников на юге штата Юта на более чем 90%. В администрации Белого дома заявили, корректировка границ позволит использовать федеральные земли для задач более высокого приоритета. В указе отмечается, регион содержит ресурсы, критически важные для энергетической независимости и безопасности.
0: Наука.
1: Ученые из Китая сделали технологический рывок и дали людям, которые лишили способности говорить, надежду на возобновление коммуникационных способностей. Это стало возможным благодаря имплантации особого микрочипа в мозг немых пациентов. Изначально этот способ находился на стадии клинических испытаний. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду, ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27, влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотя не вредно, я так считаю даже.
1: Да, почему нет? Хотите? Ну что, с вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И мы к вам вернулись заново. И говорим сегодня о закаточках.
0: Да, разные там консервации. Так, говорят, не стоит выбрасывать огуречный рассол.
1: Что? Его кто-то выбрасывает?
0: Кто-то... Я замораживаю, да?
1: Вообще, вандалы!
0: Итак, он отлично подходит для маринования мяса. Ничего себе. Кислота... Да, кислота и соль делают его мягче, ну, мясо в смысле. А специи уже дополнительный аромат создают. Круто. Кроме того, рассол можно использовать как основу для рассольника, ну или добавить в тесто для домашнего хлеба.
1: Класс. Кстати, рассольник очень вкусная штука. Угу. Как вернуть хруст вялым овощам? Если огурцы, морковь или сельдерей немного подвялили, положите их на час в очень холодную воду, клетки снова напитаются влагой, и овощи станут заметно более упругими.
0: Ну, а как понять, что варенье уже готово, тоже сейчас расскажу. Нужно немного капнуть сиропа на холодную тарелку. Если капля остается плотной и не растекается, варенье можно снимать с огня. Вот такой вот способ, девочки, вот записываем. Да. Мальчики тоже.
1: Ну что, в этом часу у нас еще гороскоп.
0: И новости, конечно, будут.
1: Поэтому продолжаем. Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик сейчас повторим для тех, кто проспал с утром.
2: Итак, Овны, сегодня ваша решительность поможет справиться даже с теми задачами, которые раньше казались слишком сложными.
1: Тельцы, ну а вы не спешите с выводами. Терпение сегодня принесет вам гораздо больше пользы, чем поспешное решение.
2: Близнецы, день подарит вам интересные встречи, ну или новости, которые помогут приятно изменить ваши планы.
1: Раки, прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня она станет вашим лучшим советчиком.
2: Львы, ваше обаяние поможет легко находить общий язык с окружающими и располагать людей к себе.
1: Девы, даже небольшие усилия сегодня могут привести вас к заметным результатам, поэтому не откладывайте важные дела.
2: Весы, день отлично подходит для того, чтобы навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях.
1: Скорпионы, не бойтесь проявить инициативу, сегодня она может открыть перед вами новые возможности.
2: Стрельцы, хорошее настроение и оптимизм помогут вам быстрее справиться с любыми неожиданностями.
1: Козероги, сегодня ваша ответственность и спокойствие станут главным преимуществом в решении важных вопросов.
2: Водолеи, не отказывайтесь от неожиданных предложений, среди них может оказаться именно то, чего вы так давно ждете.
1: Рыбы, ну а вы позвольте себе немного отдыха и приятных эмоций. Сегодня одним помогут вам восстановить силы и вдохновение. Ну, вот такой вот гороскопчик, а мы хорошую музычку, как всегда, слушаем и двигаемся дальше.
0: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Не ешь, а слушай.
1: Итак, мы продолжаем. Накопали для вас немножечко новостей. Например, в древнем городе в Турции нашли клад персидского золота. Ему 2500 лет. Монеты нашли еще 3 года назад, но полноценно изучили их только сейчас. Находка, возможно, связана с периодом, когда персидские и афинские войска активно боролись за контроль над побережьем Эгейского моря. Клад датируется концом 5 или началом 6 веков до нашей эры. На монетах изображены лучники, которые преклоняет колено перед стрельбой. Сегодня монеты хранятся в археологическом музее. Дальнейшее исследование могут позволить еще точнее определить их историю. Вот так.
2: Ой,
1: вот.
2: Слушай, ну интересно так прикоснуться к истории.
1: Ага, особенно кажется, когда 2500 лет, да, вообще целое.
2: Вообще. Итак, пожарные США тестируют звуковые огнетушители.
1: Так.
2: Они заставляют кислород вибрировать с такой скоростью, что огонь не может его поглотить, так сказать, и затухает.
1: Интересно.
2: Ну да, говорят, это все вот эти вот инженеры НАСА, ну, их разработка. Но, кстати, да, классно.
1: Интересно.
2: Если в дальнейшем
1: интересно.
2: Это реально будет так работать, почему?
1: Так, закулисные реальности. Один из главных хорроров 26-го года вышел в цифре. Это дебютный уикенд. Фильм сумел заработать 118 миллионов долларов по всему миру. А сейчас суммарные сборы составляют 364 миллиона. Напомним, что фильм основан на вирусном YouTube-сериале. Лиминальных пространствах, интернет-эстетики, запечатляющие места, где кажутся совершенно обычными, но при этом жуткими и сюрреалистичными. Реалистичными. Вот так вот.
2: А я люблю такое, слушай. Ну, нравится да. Иногда посмотреть.
1: Что аж такое. Мурашки по коже.
2: Да, чтобы ценить вот эти вот, знаешь, такое солнышко, жизнь свою. Да. Ты такой вот смотришь эти фильмы и думаешь, ой, хорошо, что это не мои проблемы.
1: Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, на такой зажигательной музыке мы вынуждены распрощаться с вами ненадолго.
1: Поэтому желаем вам что? Желаем вам продуктивного рабочего дня, и чтобы он пролетел, ну, просто как одно мгновение.
0: Да, хорошей музыки вам в динамике, прекрасного настроения, хорошей дороги домой.
1: Да, ну а пока.
0: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предприятиям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказывать по строгой цифровой шкале.
0: Город.
1: Комфортная жизнь. На улице Ватутина завершены работы по ремонту проезжей части. В полном объеме восстановлено дорожное покрытие, оборудованы тротуары. Также прошла реконструкция пешеходных зон на улицах Пушкина и Володарского. На финишной прямой находится Московская. Начались труды на Кирова. В скором времени запланирована реставрация от улицы Орловского и Карла Маркса до Бобруйского мясокомбината.
0: В мире.
1: Дональд Трамп подписал указы о сокращении размеров двух национальных памятников на юге штата Юта на более чем 90%. В администрации Белого дома заявили, корректировка границ позволит использовать федеральные земли для задач более высокого приоритета. В указе отмечается, регион содержит ресурсы, критически важные для энергетической независимости и безопасности.
0: Наука.
1: Ученые из Китая сделали технологический рывок и дали людям, которые лишились способности говорить, надежду на возобновление коммуникационных способностей. Это стало возможным благодаря имплантации особого микрочипа в мозг немых пациентов. Изначально этот способ находился на стадии клинических испытаний. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду, ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27, влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. Ну что ж, сегодня среда, 15 июля, но мне кажется, это можно ее назвать маленькой пятницей, а значит, финишная прямая рабочей недели уже видна невооруженным глазом. Если понедельник тянулся, ну, вечность, то сегодня время должно пойти чуть веселее и бодрее, тем более вы находитесь на волне Зефир FM, где зажигательные хиты и треки «Феникс Бервольф».
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

слушаете «Волну Зефир ФМ». Ну что ж, сегодня среда, 15 июля. Ну, я думаю, время начинать день правильно. Ну, говорят, как среду проведешь, так выходные и встретишь. Поэтому предлагаю начать без суеты. Даже если за окном прохладный ветерок, помните, лучший обогреватель – это чашка прохладного приятного напитка, например, чая, и хорошая компания по эту сторону приемника. Сегодня отличный повод порадовать себя чем-то приятным перед работой. Например, ну, завернуть любимую кофейню по пути в офис или включить погромче тот самый летний трек, под который хочется танцевать прямо сейчас. Зефир FM в эфире и трек от Артемуса.

0: 4. Впереди много интересного. Расскажу про погодные условия, что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня середина рабочей недели, 15 июля. И из-за сильной жары объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня на юге страны ожидается аж до 31 градуса жары, в регионах без существенных осадков, переменная облачность. В Могилевской области малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла, местами, возможно, временами дождь. Ну что ж, наслаждаемся нас по-настоящему летней солнечной погодой. Ну и, конечно же, делаем звук громче и слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

0: На часах 11:42. Ну что ж, напомню, сегодня 15 июля, среда. Официально подтвержденный экватор рабочей недели, друзья. Позади 2 дня на раскачке. Впереди всего лишь финишная прямая до выходных. Вот если понедельник тянулся вечность, а вторник проверял нас на прочность, то сегодня Вселенная включает режим ускорения. Говорят, что со среды время начинает идти быстрее, чтобы мы не успели устать к пятнице. Так что ловим этот ритм. Впереди у нас самые свежие новости. И, конечно же, плейлист, который заставит вас пританцевать даже в очереди на светофоре. Ну что ж, поехали! Далее послушаем трек «Москва-Дубай» от Люси Чеботиной. Ну и скандалистка. А с вами Нелимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: Радио без калорий. Зефир ФМ.
1: В Бобруйске полдень.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Жаркая жатва. Средняя урожайность заметно выросла, без малого 43 центнера с гектара, а в некоторых регионах уже чествуют первых лидеров страды. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 7% площадей. Собрано 612 тысяч тонн зерна.
0: Город.
1: В коллективах Бобруйска 16 июля пройдет единый день информирования. Главной темой встреч станет обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. В Беларуси предпринимаются значительные усилия по созданию надежной среды жизнедеятельности. Большое внимание уделяется профилактике происшествий. Подробности на bobrulife.by.
0: В мире.
1: Куба вновь переживает масштабный общенациональный блэкаут. 10 миллионов жителей острова опять остались без электричества. Уже третий раз за менее чем 2 недели. Это происходит на фоне более чем 3-месячного прекращения поставок нефти. Местная энергосистема вынуждена работать на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях.
0: Вот это да!
1: В Эквадоре можно выбрать животное в качестве свидетеля на свадьбу. В этой южноамериканской стране питомцы могут принимать участие в церемониях с августа этого года. К слову, для заключения брака все еще понадобится участие друзей невесты и жениха. Но котам и собакам отводится важная роль. Они смогут оставить отпечаток лапы на памятном сертификате. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

12.11 на календаре, среда, 15 июля. Ну, еще раз напомню, что это маленькая пятница, среда, а значит, финишная прямая, скоро рабочая неделя. Уже видна невооруженным глазом еще пару денечков. Если в понедельник то тянулся вечность, а сегодня время должно пойти, ну, чуть веселее, согласитесь. Выгляните в окно, хоть и облачно, но градус настроения мы будем поднимать сами. Синоптики обещают нам до 27 градусов. Градусов тепла, так что лето никуда не делось. Просто решила взять паузу от жары ради небольшого ветерка, а атмосферное давление стабильное. Правда, метеозависимым стоит быть начеку. Индекс чувствительности сегодня повышен, поэтому пейте больше воды. В Могилевской области возможны местами кратковременные дожди, так что зонт лучше закинуть в сумку или в багажник машины. А вот к субботе тучи окончательно должны рассеяться. Ну, посмотрим, если ничего не изменится за несколько дней. Ну что, пока заваривайте свой любимый кофе, давайте его покрепче сделайте. Да впереди нас ждут самые интересные новости и, конечно же, зажигательный плейлист, который зарядит нас энергией до самого обеда. Кэти Перри. Далее диджей Смэш с треком «Бэмби».

0: ключевым хиты. Ну и в следующем часу наша традиционная игра на Зефир FM.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 7 5 2 9 6 8 9 77 77.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 15 июля. А сегодня советуют мотивировать себя, и тогда все дела пойдут в гору. Так что думаем о награде, которая ждет нас за усилия, и идем до цели быстрым шагом. Вообще, в этот день нужно быть активнее. Да-да, если даже мы отдыхаем, то на природе и с физической нагрузкой. Заводим разговоры первыми, ведь общение поможет абсолютно во всем. Особенно в работе и карьере. Предлагаем свои идеи, не боимся проявиться, друзья. А вот вечер стоит провести за уборкой. Мы не только сделаем уютнее свое гнездышко, но и найдем то, что уже давненько потеряли. А вот верить гороскопу или нет, Яна Лемята, как всегда, говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно, делаем звук громче и слушаем экспонат от меби.

0: чувствую. Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бренд Denza, который принадлежит концерну BYD, официально представил электрический суперкар Z Performance. Новинка способна разгоняться до 100 км в час всего за 2 секунды, благодаря трем электромоторам суммарной мощностью 1605 лошадиных сил. Модель будет доступна в двух вариантах кузова в виде классического двухдверного купе и версии с мягким складным верхом, а салон рассчитан на 4 пассажиров. Среди технических особенностей адаптивная подвеска и система Street by Wire, при которой управление передается по проводам без прямой механической связи руля с колесами. Дизайн отличается от базовой версии более агрессивным экстерьером, в частности крупным воздухозаборником, занявшим почти весь передний бампер. В Беларуси интерес к подобным высокопроизводительным электрокарам растет на фоне развития зарядной инфраструктуры и расширения линейки электромобилей на местном рынке.
1: Про машины для людей.
2: Lexus продлил жизненный цикл седана LS 5-го поколения. Модель может дожить до своего 10-летия в следующем году и продолжит продаваться в Японии и Австралии. Флагманский седан 2027-го модельного года будет доступен исключительно в гибридной версии LS 500H. Атмосферные двигатели объемом 3,5 литра и 2 электромотора в совокупности развивают 359 лошадиных сил, а бензиновая модификация с битурбированным 6-цилиндровым мотором из линейки исключена. Для повышения комфорта и улучшения управляемости кузов усилят, а в задней части добавят виброизоляцию. В базовое оснащение войдет люк. Опционально будет доступна панорамная крыша. Вместо эмблемы на крышке багажника появится буквенное обозначение марки, а число комплектаций сократят за счет отказа от самых доступных вариантов.
1: Дай газу!
2: Tesla сертифицировала в Китае новую версию кроссовера Model A Performance, которая станет самой быстрой в линейке. Продажи начнутся со второй половины 2026 года. Максимальная скорость автомобиля составит 250 км в час. Это превышает показатели существующих версий. Под капотом установлены два электромотора. Передний развивает 239, а задний 396 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесными дисками с разно-широкими шинами. Стоимость новой версии превысит цену шестиместной в модификации Model AL, которая сейчас самая дорогая в линейке.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

Вы слушаете самую сладкую радиоволну, на календаре среда. И что ж, официально подтвержденный экватор рабочей недели, друзья. Ну, а дальше что? А дальше больше, ведь вы на волне 95,4. И это время обеденного перерыва. Если вы как раз сейчас решаете, ну вот чем бы таким эдаким заправить свой бизнес-ланч? У науки, кстати, есть для вас отличный совет. Ученые выяснили, что острая пища – это не просто способ взбодрить вкусовые рецепторы. Оказывается, регулярное употребление перца, чили и других пикантных специй серьезно снижает риск развития онкологических заболеваний, проблем с сердцем и даже болезней легких. Так что те самые слезы из глаз от слишком ядреного соуса – это буквально очищение организма. Но помните о золотой середине. Лечите одно, не калечьте это другое. Желудок за гастрономические подвиги без подготовки может сказать вам спасибо совсем по-другому. Так что добавляйте специи в меру, и пусть ваш сегодняшний обед будет не только вкусным, но и полезным. Особенно на фоне самого сладкого радио и зажигательных хитов Алла Делана. BTS со своим новым хитом «Свет».

0: И напомню, что в следующем часу наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: По-белорусски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: За сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности соотечественников, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 34 преступления, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.
0: Город.
1: 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: 6 человек погибли при пожаре в центре Брюсселя. Еще 3 строителей сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии. Огонь вспыхнул на 2-м этаже многофункционального комплекса, который закрыт на реконструкцию. Пламя стремительно распространилось по лифтовым шахтам и отрезало людям пути к эвакуации. Причины происшествия устанавливаются.
0: Технологии.
1: «Луч» представил новую модель часов, которая вдохновлена автоспортом. На предприятии называют ее одной из самых сложных разработок. Это первый механический хронограф бренда с автоподзаводом. На создание устройства ушло около 5 лет. Пока выпущено 50 экземпляров, однако коллекция не будет лимитированной. Завод планирует продолжить производство.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. И время пришло для нашего традиционного розыгрыша. А знаете ли вы, что аромат свежеиспеченной пиццы официально считается одним из самых счастливых запахов в мире? Да, ученые объясняют это просто. Идеальное сочетание плавящегося сыра, печеных томатов и пряных трав вызывает у нашего мозга мгновенную ассоциацию с уютом, отдыхом и праздником. Поэтому прямо сейчас я, Налимята, разыгрываю пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянско-азиатской кухни, и где также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах 95.4 испытать свою удачу и попробовать и выиграть пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и желательно, правильно и, конечно же, быстрее всех ответить на него, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95.4.4. Итак, внимание, вопрос, друзья. Как вы думаете, какой сыр нельзя добавлять в пиццу? Думайте только недолго и скоренько отправляйте на короткий номер радио 95.4.4. Ну и, как всегда, в конце этого часа определится победитель.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 80-222-24-08-88.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Середина часа на Зефир FM. С вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, мы продолжаем наш традиционный розыгрыш на Зефир FM. А сегодняшний приз – это аппетитная пицца Маргарита от суши-бара Сушилка. И чтобы ее выиграть, нужно ответить быстро и правильно на мой вопрос. А вот свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Вопрос, мне кажется, простой. Главное, внимательно его слушать и быстренько на него ответить. Какой сыр нельзя добавлять в пиццу? Отправляйте свой ответ. Напомню, на короткий номер радио 9544. Ну и в конце этого часа уже должен определиться победитель.
1: Сделано в Беларуси.

наши дома мы маяком. Сквозь шепот ветра и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго.

хорошую круги эти без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: For me.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат или по телефону +329 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. С большим выбором итальянско-азиатской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо на дом. А чтобы выиграть ту самую пиццу Маргариту, нужно было внимательно слушать мой вопрос и правильно, и, конечно же, быстрее всех на него ответить. А звучал он так. Какой сыр нельзя добавлять в пиццу? Ну что ж, ответ прост. Плавленые сырки и твердые выдержанные сыры вроде пармезана. Ведь они не тянутся, а плавленные при запекании могут расслоиться, испортив текстуру. Давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 99.82. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Свяжемся с вами обязательно, правда, немного позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные не расстраиваемся, включаем звук громче и наслаждаемся музыкальными хитами на Zephyr FM.
1: Радио Zephyr.
2: Включайся.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Сделано в Беларуси.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться можно ежедневно. Под контролем специалистов оплата и организация безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация и ремонт оборудования в мехмастерских на зерноочистительно-сушильных комплексах.
0: Детали.
1: До 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений ПДД со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники госавтоинспекции уделят повышенное внимание выявлению факторов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирования правил маневрирования, обгона, скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора.
0: В мире.
1: ВОЗ не хватает 70 миллионов долларов для поддержания операций по борьбе с лихорадкой Эбола в Конго. Инфекция распространяется быстрее, чем предпринимаемые меры по борьбе с ней. По последним официальным данным, в республике зафиксировано уже более 2000 зараженных, умерли 754 человека, 366 выздоровели.
0: Наука.
1: Европейское респираторное общество выявило связь между употреблением вейпов и снижением физической выносливости у молодых людей. Использование электронных сигарет в юном возрасте приводит к негативным изменениям в структуре кровеносных сосудов и снижению жизненной емкости легких. В результате этих последствий активность молодежи в среднем снижается примерно на 15%. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На часах 14.11 вы слушаете Зефир ФМ и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, если понедельник-то тянулся вечность, то говорят, что со среды время начинает идти-то быстрее. А вот чтобы мы не успели устать к пятнице, так что ловим этот ритм. А впереди, конечно же, целая рабочая неделя практически, да? Но чтобы она прошла легко, быстро и с хорошим настроением, настроим на волну 95.4.
1: Сладкая штучка.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

Сегодня 15 июля, друзья, середина рабочей недели. Ну что ж, давайте узнаем, что сулят нам еще звезды гороскопа, например, для нас, женщин. А этот день будет богат на новые возвышенные ощущения. Не опасайтесь выразить свои чувства и эмоции, нам они говорят. И планеты обещают еще новые знакомства, общение, и нужно позволить себе быть собой. А вот для мужчин этот день ожидает повышение энергетики и активности. Железная дисциплина и последовательность действий приведут к достижению цели. А лунные циклы благопрепятствуют управлению собственным временем. А вот сфера любви и отношений сегодня под знаком Венеры, планеты любви. В этот день особенно важно проявить чувственность, страсть, нежность. Не бойтесь открыться для новых отношений. Ну а верить в гороскоп или нет, как всегда говорю, это дело каждого. Но настраиваться на волну на 95.4 обязательно. 95.4 FM.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Сегодня, мне кажется, идеальное время для того, чтобы немного сбавить обороты. Официального выхода по этому поводу нет, но все же он есть повод. Сегодня неофициальный такой праздник в мире существует. Да, день лени. А психологи говорят, что ничего не делание – это отличный способ борьбы со стрессом и профилактика эмоционального выгорания. Так что позволить себе час просто полежать без гаджетов и мысли о дедлайнах – значит проявить заботу о своей нервной системе. И в конце концов, самые гениальные идеи человечества приходили людям именно тогда, когда они расслаблялись, например, в ванной или дремали в гамаке. Поэтому отложите дела хотя бы вот на пару минут. Глубоко вдохните, а я, ребята, верну вас в реальность. Отличная музыка. Леди Гага. Далее послушаем концерт этого часа Jonas Brothers. И трек «Конверты» от Сократа. А я напомню, с вами все эти 4 часа было на Лемята. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Пора немного полениться. Услышимся уже завтра с 11 утра на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Регистрация домашних животных станет возможна через единый портал электронных услуг «Е-послуга». Такая возможность будет реализована до конца года. В 2026-м также должны стать доступны такие функции, как разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГСа, согласование установки на крыше или фасаде индивидуальных антенн и другое.
0: Город.
1: Прием граждан провел первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома. На встречу к Максиму Стукалову приходили преимущественно с вопросами, которые касаются жилищно-коммунальной сферы. По каждому обращению даны развернутые ответы. Подробности на bubrlife.by.
0: В мире.
1: Лето 2026 года стало сложным для итальянской гидроэнергетики. Из-за низкой водности выработка ГЭС в мае сократилась на 38,5% по сравнению с прошлым годом. По итогам первых пяти месяцев снижение достигло 19,3%. Запасы жидкости стали ниже примерно на 40 пунктов среднемноголетних значений.
0: Вот это да!
1: Все больше детей и подростков выбирают виртуальных собеседников на базе ИИ вместо людей. Исследователи отмечают, в отношениях с чат-ботами граница между машиной и другом стирается, и это вызывает тревогу. Такие выводы стали возможны после проведенного опроса. В нем приняли участие 1000 ребят в возрасте от 9 до 17 лет.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 55%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Жаркая жатва. Средняя урожайность заметно выросла, без малого 43 центнера с гектара, а в некоторых регионах уже чествуют первых лидеров страды. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 7% площадей. Собрано 612 тысяч тонн зерна. Локализация производства и импортозамещения. В Беларуси вступило в силу постановление Совмина, которое призвано упростить белорусским предпринимателям Лекпрома допуск к крупным государственным тендерам. Теперь статус отечественного товара нужно доказать по строгой цифровой шкале. Рекордный аукцион. Скелет тиранозавра ушел за 50 миллионов долларов. Во время 10-минутных торгов за лот боролись 7 участников, однако имя покупателя не раскрывается. Хищник был найден в американском штате Южная Дакота. Возраст окаменелости оценивается примерно в 67 миллионов лет. Мощи сохранились на 61%. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 25 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 589 689 687 77 78.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
4: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
6: Сделано в Беларуси.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться можно ежедневно. Под контролем специалистов, оплатой и организацией безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация и ремонт оборудования в мехмастерских, на зерноочистительно-сушильных комплексах. До 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений ПДД со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Прием граждан провел первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома. На встречу к Максиму Стукалову приходили преимущественно с вопросами, которые касаются жилищно-коммунальной сферы. По каждому обращению даны развернутые ответы. Комфортная жизнь. На улице Ватутина завершены работы по ремонту проезжей части. В полном объеме восстановлено дорожное покрытие, оборудованы тротуары. Также прошла реконструкция пешеходных зон на улицах Пушкина и Володарского. На финишной прямой находится Московская. Начались труды на Кирова. В коллективах Бобруйска 16 июля пройдет единый день информирования. Главной темой встреч станет обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.bua или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Читайте в свежем выпуске газеты «Бобруйское житё». «Купальский венок». Александрия собирает друзей, как прошел республиканский фестиваль на берегу Днепра. «Битва на песке». Олимпийские дни молодежи Беларуси по пляжному волейболу. Как это было в городе на Березине. И много других интересных тем в новом издании, которое можно приобрести в торговых объектах города. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 25 тепла. Влажность 66%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 2026. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Бренд Denza, который принадлежит концерну BYD, официально представил электрический суперкар Z Performance. Новинка способна разгоняться до 100 км в час всего за 2 секунды, благодаря трем электромоторам суммарной мощностью 1605 лошадиных сил. Модель будет доступна в двух вариантах кузова в виде классического двухдверного купе и версии с мягким складным верхом, а салон рассчитан на 4 пассажиров. Среди технических особенностей адаптивная подвеска и система Street by Wire, при которой управление передается по проводам без прямой механической связи руля с колесами. Дизайн отличается от базовой версии более агрессивным экстерьером, в частности крупным воздухозаборником, занявшим почти весь передний бампер. В Беларуси интерес к подобным высокопроизводительным электрокарам растет на фоне развития зарядной инфраструктуры и расширения линейки электромобилей на местном рынке.
1: Про машины для людей.
2: Lexus продлил жизненный цикл седана LS 5-го поколения. Модель может дожить до своего десятилетия в следующем году и продолжит продаваться в Японии и Австралии. Флагманский седан 2027-го модельного года будет доступен исключительно в гибридной версии LS 500H. Атмосферный двигатель объемом 3,5 литра и два электромотора в совокупности развивают 359 лошадиных сил, а бензиновая модификация с битурбированным шестицилиндровым мотором из линейки исключена. Для повышения комфорта и улучшения управляемости кузов усилят, а в задней части добавят виброизоляцию. В базовое оснащение войдет люк. Опционально будет доступна панорамная крыша. Вместо эмблемы на крышке багажника появится буквенное обозначение марки, а число комплектаций сократят за счет отказа от самых доступных вариантов.
1: Дай газу!
2: Tesla сертифицировала в Китае новую версию кроссовера Model A Performance, которая станет самой быстрой в линейке. Продажи начнутся со второй половины 2026 года. Максимальная скорость автомобиля составит 250 км в час. Это превышает показатели существующих версий. Под капотом установлены два электромотора. Передний развивает 239, а задний 396 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесными дисками с страшно-широкими шинами. Ожидается, стоимость новой версии превысит цену шестиместной в модификации Model AL, которая сейчас самая дорогая в линейке.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого июльского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, помни, иногда черная полоса становится взлетной. Любим, целуем, обнимаем. Скучающий приветик любименькому мужу Александру Ладинскому посылает Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо. Сегодня была в поликлинике, записалась на УЗИ. Сейчас бегу на маникюр, вся в делах. Ты радость моего сердца, кислород моей жизни и счастье моей души. Я безумно люблю тебя и хочу, чтобы каждая клеточка твоего тела была только моей. Скучаем, любим и ждем. Целуем, хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, бабулю поздравили, зуб долечила, ты скорее поправляйся. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Родной наш Максимус, отправляем тебе огромный любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, не переживай, наша дочь уже вовсю осваивает ролики. И знаешь, у нее реально классно получается. Так горжусь ей, мы очень любим тебя и каждый день скучаем. Ждем, ждем, когда ты будешь рядом, целуем крепко-крепко, твои девочки. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Самый теплый приветик отправляю братьку Шмадженьке. Близится к завершению мой отпуск, завтра домой. Хорошего вечера, прекрасного настроения и спокойной ночи. Привет ты от дяди Люни, тети Гали, а также всех причастных. Береги себя. Очень скучаю, с нетерпением жду субботу. Обняла. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Завтра к родителям не приеду, мама в поликлинику идет. Если есть возможность, звони после 11. А так все по-старому, завтра уже поговорим. Не грусти, Макарик. Люблю, целую. Оксана. Передайте солнечный привет моему брату Роману. Надеюсь, ты не забываешь улыбаться. Хочется видеть и знать, ты у меня сильный, с хорошим настроением. Несмотря на обстоятельства. Мы со всем справимся. Береги себя, обнимаю, сестра Настя. Летит скучающий приветик любименькому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зай, самое лучшее место, где я хочу быть, это твои объятия. Самое прекрасное чувство, которое я хочу ощущать, это тебя рядом. И только одна сладость мне нужна, твои губы. И пусть между нами сейчас километры, но душой я всегда рядом. Люблю, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Самый согревающий душу домашний приветик в этот жаркий вечер июля летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, продуктивного и хорошего тебе наступающего дня. А настроение пусть будет добрым и бодрым, а у нас все отлично. Сегодня брикетный день, все сделали, как ты и предложил. Ждем, любим и скучаем. Лови миллион приветиков и 100 000 обнимашек от Марка, Кирочки и всех наших. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Ну что, друзья, вот лично по моим ощущениям, как-то очень стремительно пролетела первая половина лета, но во всем нужно искать позитив. У нас есть еще вторая его половина, и я уверен, будет еще очень много теплых, солнечных, замечательных дней у нас. Ну а мы возвращаемся к вашим сообщениям. Большой и пламенный приветик посылаю своему любимому братишке Людвигевичу Александру. А мы уже дома, доехали хорошо, даже успела и дремануть. Очень рада за проведенное время. И чтобы не скучал, помни, брат, вместе мы сила. Мамуля завтра будет тебя ждать. Очень люблю тебя, твоя сестричка. От родителей большущий приветик. Огромный и скучающий пламенный приветик летит моему роднульке Гридину Станиславу, написала Ирина. Сынок, все у нас хорошо, чего желаю и тебе. Уже начали делать ремонт. Привет передают тебе ребята, Кирилл и я, сынок. Береги себя и свое здоровье. Сынок, мы любим тебя очень сильно, скучаем, обнимаем крепко-крепко. Целуем и ждем дома. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. С уважением и любовью, твоя семья. «Привет, среды летит нашему родному Аристарху Крюковскому», написала Наталья. «Сыночек, все у нас в порядке, мы у тебя есть, мы твой тыл, улыбнись, глядя на небо и вспомни о своих близких. Держите, береги свой мир, твоя семья». «Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику», написала Ольга Рожко. «Братик, все у нас хорошо, вернулось снова лето с жарой, ходим по два раза на улицу. Таська очень просится к бабушке Жанне в деревню. Димик, вчера улетел, приветик. Завтра с Тасилей будем ждать тебя в любое время. Братик, крепко тебя обнимаем, целуем и любим. Береги себя». «Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору», пишет Анастасия. «Андрей завтра будет тебя ждать после 12. Люблю и целую». «Приветик любимому Хайдару от Алины, моему самому лучшему мужчине. Что приготовить вкусного? Ты моя сила, нежность, мой целый мир. Скучаю до дрожи, люблю бесконечно, мысленно обнимаю и целую. Хорошего вечера, береги себя, отличного настроения, мой родной». Теплые, любящие, скучающие приветики любимому, незабываемому мужу Димульке Арсеньеву посылает Виктория. Приветик сегодня получила, ответ отправила. Безумно не хватает тебя, твоей заботы и моральной поддержки. Очень тоскую по тебе, выздоравливай, мой хороший. Береги себя, пожалуйста. Люблю бесконечно, скучаю очень, целую, обнимаю до хрустяшек. Твоя любящая, преданная жена Виктория. «Привет, мой самый любимый Максим Демчук», пишет Виктория Воронина. «Вот и настал мой день рождения. Настроение, если честно, так себе. Ну, думаю, к вечеру наладится. Сейчас пойду с Тимом прививки ему делать, а потом выезжаем и празднуем. Получил от тебя поздравление. Очень люблю, улыбнись и уже отметь мой день рождения». Виктория, ну, чтобы у вас настроение хоть немного поднялось, примите, пожалуйста, поздравление с вашим днем рождения от нашей программы «Шалом». «Передайте мой домашний пламенный привет Гайкевичу Александру», пишет Юлия. «Все у нас хорошо, мы уже на низком старте. Скоро увидимся. Целую крепко, обнимаю. До встречи. Держись, крепись, прорвемся». Оставайтесь с нами, друзья. Летний шалом на самом сладком.
2: Фабрика улетного настроения.

Да, друзья, это программа «Шалом», и мы вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте привет моему любимому брату Дубовцу Дмитрию. Братик, ну давай, все будет хорошо, здоровья и терпения тебе. Я очень скучаю, люблю и очень тебя жду. Твоя любимая сестричка Оля. Приветик супругу Мурашко Дмитрию. У нас все хорошо, пока в поисках работы. Очень скучаем и ждем от супруги и доченьки. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи Лепша, Радио Зефір, пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як заусёды, великий дякую за Лепша Радио, вельми приемно. Передаю привет Игорю Ильяшу. Игорь, доброго тебе, теплого вечера. Сегодня полуфинал Англии с Аргентиной. Ти ты сочишь? Чакаю, коли сможем убачиться. Доброго настроя тебе и доброго здоровья. Марыся. Передаю летний приветик своему сыну Андрею. У нас все хорошо, папа с дедом на доме. Никита успешно уехал на работу. Твоя мама, как всегда, совмещает работу с путешествиями. Погода теплая, плюс 30. Вчера приехали гости из Беларуси. Я об этом тебе говорила. Хорошего вечера и позитивного настроения. Скучаю, обнимаю. Мама. Привет своему любимому мужу и родному папочке Бабичеву Василию передает Алена. Зайчик родной наш, все у нас хорошо. Ждем, когда увидимся. Мы сейчас жарим шашлычок с семьей Чимири, с Аленушкой и Сережей. Вика и я. Я очень сильно тебя люблю, скучаю, любимый. Тебе семья Чимирис передает привет. Зайка, жду твоего звоночка. Люблю, скучаю, обнимаю, котик мой. Целую крепко-крепко. Твои девочки, самые любимые, жена и доченька. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zefir FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.

0: делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного жаркого июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, но очень рада была видеть тебя. Жаль, что не смогла обнять и поцеловать. Очень хотелось. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все. Береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот огромный приветик родному сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, очень жду приветик. Ты что, забыл свою мамочку? Я очень скучаю, жду встречи. Тетя Валя и дядя Саша передали тебе подарочек. Я все послала, береги себя. Любимому мужу Барматову Алексею посылаю из уютного гнездышка миллион поцелуев и нежных обнимашек. От его тещеньки теплый приветик, запасается на зиму ягодками для любимого зячка. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, моему сыночку Аристарху огромный привет. Я люблю тебя, жду и обнимаю сердцем. Желаю доброго, уютного вечера. Домашний приветик любимому сыну Денису Климову. Сегодня ездила с Катюшей в Пинск к врачу на консультацию. У Ванюши началась в школе практика. Хорошего тебе вечера. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты думаешь, меня нет рядом? Я всегда рядом с тобой. Легким ветром тебя обнимаю, лучиком солнца тебя целую. Я всегда рядом, мыслями, мечтами, сердцем, душой. И так будет всегда, пока бьется мое сердце. С женщиной подолг все согласовано. Твое солнышко. Сердечный привет папину Александру Викторовичу от жены из Минска. В Минске сильный ветер. Пусть он принесет тебе мои теплые обнимашки. Я уже скучаю, привет и передала. Коты в порядке, тоже скучают и машут хвостами. Пламенный привет передайте, пожалуйста, моему братику Барматову Алексею. Сегодня получила приветик. Дашуля тоже ждала, но, видимо, ты ее не получил. Приветик, она была вместе с фото. Скучаем, обнимаем, твои роднули. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.

0: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Ну и, конечно, друзья, у вас есть еще время этим замечательным жарким летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Клаву Коку с треком «Совершенно летнее». Далее Мот и его трек «Одинок.нет». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

0: ствол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.
1: Под

0: Кинофм.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Волна удовольствий.
1: Твои точки места забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,